0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

Lewis. Damn it.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: «Женский ответ на моторадио».
2: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
1: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
2: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
3: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья.
6: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
8: Моторадио. Жизнь в движении.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
3: Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио. Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Уважаемые авто и мотолюбители, по оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области произошло 323 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 7 человек, в том числе 2 детей. Ранения различной степени тяжести получили 20 человек, в том числе 1 ребенок. По мототранспорту за сутки зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий. Ранено 7 человек, в том числе 2 детей. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5: Моторадио. И не говори, старик, что не слышал.
6: Моторадио представляет.
7: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
8: Мастерская Басмача.
9: Коломяжский проспект, дом 10.
10: Здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача, беседуем с самим Вячеславом Балакишеевым, он же Басмач. Слава, привет.
11: Здравствуйте, дорогие слушатели. Привет, Александр.
10: Ну, только ленивые не знают, или совсем неинформированные люди не знают, что ты увлечен теперь эндуро, но не просто поездками, но и всяческими улучшениями мотоциклов. И в этом свете у тебя образовался параллельный проект. Помимо твоих основных работ в мастерской, ты еще сделал специальное такое чудесное средство быстрой замены блока управления двигателем на мотоциклах эндуро. И в этой связи хотелось бы сегодня вернуться, мы уже говорили об этом, но несколько освежить эту тему и рассказать о том, на какой стадии сейчас у тебя находится это замечательное устройство. Прошу.
11: Ага, сейчас все отвечу. Ну, давай я чуть-чуть тебя поправлю. Значит, на самом деле история возникновения вот этого продукта, про который ты говоришь, а это именно переходной комплект на другой блок управления двигателем. Значит, он родился из моей неудовлетворенности тем, как работает купленный мной мотоцикл. То есть я купил мотоцикл, подумал, что как бы он замечательный. Значит, 450.

0: 50 кубов, водяной мотор, одноцилиндровый, на впрыске, то есть, типа, все должно работать как надо и прочее. А, как бы, а впрыск, как бы, отстроен был весьма коряво. Ну, с явными, там, косяками по режиму прогрева, режиму, там, полной нагрузки и прочему. Вот. А, при том, что тот блок управления, который использовался, он, ну, как бы, не был инструмента, которым можно изменить настройки. То есть, как бы, с ним ничего не сделать было. То есть, вот, что есть, то и есть, как бы. Как бы, соответственно, почитав форумы там тематические, где народ на таких же мотоциклах ездит, я увидел, что люди покупают там новую проводку, новый блок управления, там новую кучу датчиков, все это долго и старательно ставят, значит, и потом, значит, наступает их счастье, когда у них блок управления, который хорошо читается диагностикой, шьется, там программируется и прочее, как бы все работает более или менее понятно.
1: Дай справку уважаемым слушателям, ты говоришь о том, что, ну, ты говоришь о замене блока управления. А что, штатные блоки управления, они как-то не подвержены апгрейду?
0: Слушай, ну, как бы китайцы, которые их делают, они какую-то приблуду не придумали для обновления, но она не дает возможности открыть для себя настройки. То есть, как бы ты, условно говоря, купил донгл, который воткнул в мотоцикл, нажал кнопочку, что-то там загрузилось.
1: Донгл — это флешка.
0: Ну, типа флешки, то есть на которые в диагностический разъем вставляется. Вот, что-то там загрузилось, и аллилуйя, типа, должно быть все лучше. Вот, а оно как бы сомнительно лучше. Соответственно, в варианте, ну, то есть был блок управления Сейлифу китайский, то есть я не знаю, с чего его содрали, то есть, ну, с чего-то, безусловно, содрали. Вот, а как бы люди ставили блоки управления компании Delphi, а Delphi выпускают блоки управления для машин, мотоциклов, грузовиков, там, черта лысого, короче говоря, для всего, чего попало.
1: То есть это специализируется на этом деле, да?
0: Да, то есть компания, которая специализируется на электронике, там, на электронных системах управления. Вот. И, короче говоря, вот эти блоки Delphi, под них есть там диагностический программируемый интерфейс, есть программа, которая с ним работает. То есть с ним можно вычитать калибровку, изменить ее, запрограммировать снова, посмотреть живьем там во время работы двигателя, как он видит основные все показатели. То есть, ну, как бы для диагностики и осознания того, как работает двигатель, в общем, то, что надо, да. Соответственно, мне подумалось, что я же могу, допустим, сделать какой-то переходной хвост, который бы воткнулся вместо блока управления СЛФУ, ну, то есть, используя проводку мотоцикла. Вот. Соответственно, там нужным образом скоммутировать его, и чтобы к нему подключались эти мозги Delphi. Да, то есть.
1: Давай еще тогда поясни, пожалуйста. Вот тот блок управления, который был в мотоцикле, который ты купил, у него есть разъем, у которого очень много разных контактов. Эти контакты расходятся по всему мотоциклу по датчикам. Правильно я понимаю?
0: Да, и разъем у него другой относительно блока Delphi. То есть, как бы один разъем на СЛФУ, он один там на 38, что ли, контактов, а на Delphi 2 по 18 или 2 по 16, ну, что-то такое. Вот, и получается, что мне нужно было согласовать, грубо говоря, там один разъем с другим, вот, ну, как бы, дело это не шибко хитрое. Соответственно, я там нарисовал себе проект на бумажке, собрал его, увидел, значит, что блок Delphi, ну, он подключен как в любом нормальном транспортном средстве. То есть это блок, на который приходит плюс от батарейки, постоянный плюс, который там поддерживает нормальную логику его работы. И есть плюс, который приходит от замка зажигания, который говорит: «Эй, чувак, просыпаемся, сейчас заводиться будем». Ну, то есть вот так, такая история. Вот. А в блоке СЛФУ там был только плюс от замка зажигания, то есть появилось: «О, заводимся», завелись, там типа пропало, чуть-чуть, все пропало. Вот. И, короче говоря, ну, он работает фиг пойми как. Соответственно, я там сделал еще реле с предохранителем и дополнительный провод к аккумулятору, чтобы у меня раздавалось питание как надо. Сделал, подключил себе на мотоцикл, завожу, а он что-то работает криво. Думаю, что же такое случилось? А оказалось, значит, что у меня врут датчики температуры. То есть в моторе есть два градусника. Значит, один градусник температуры входящего воздуха, другой градусник температуры охлаждающей жидкости, ну или температуры двигателя. И, короче говоря, они электрические. Это, ну, сопротивление с изменяемым сопротивлением от температуры. Соответственно, изменяется сопротивление датчика в зависимости от температуры.
1: Можно вопрос? Получается ведь, что конструкторы, которые делали мотоцикл, где штатный блок управления, там, видимо, и вот эти датчики все, они же тоже как-то согласованы с этим вот блоком управления. Или вот эти датчики, которые меряют температуру, они вообще подходят для любых мозгов, любых мотоциклов. То есть это какая-то некая такая... Или специальные датчики сделаны именно конкретно под этот эндуро?
0: Саша, я не знаю ответа на этот вопрос. Но в файле настройки, который спрятан в мозгах, обычно указывается, значит, таблица связи сопротивления или напряжения на этом датчике с температурой. То есть, грубо говоря, там есть с линейной характеристикой, есть если не линейной, есть там сильнее загнуто, есть так. Ну, короче говоря, я пересчитал эти две таблицы и сделал, чтобы они, значит, соответствовали...
1: С учетом, как бы, да?
0: Да, то есть я снял данные с этих датчиков, соответственно, пересчитал таблицы, сделал кастомную калибровку, в которой уже мозги показывали, ну, видели корректные температуры все, потом там поменял...
1: Другие мозги.
0: Ну, но новые мозги, что они, значит, качественно видели датчики от старых мозгов.
1: Здесь ошибки нет.
0: Да.
1: Это все поправил.
0: То есть, да, это я поправил. После этого у меня мотор завелся и стал нормально работать. Ну, понятное дело, что обладая неким опытом в настройке мотоциклов и прочей истории, я не мог удержаться, чтобы там не внести еще несколько правок, кое-каких, значит, полезных файл настройки поставил. Все мне понравилось. Поехал кататься. Вот. Ну, скажу, что в первую же покатушку, это дело зимой было, в районе Нового года, я заметил, что у меня мотоцикл едет резвее, он неожиданно не глохнет, и как бы за ручкой идет как бы более понятно. Но мне показалось, что...
1: Можно еще лучше.
0: Жестковато работает мотор, как будто ему опережение зажигания многовато. Ну вот. Ну, покатался, приехал, вычитал файл настройки, залез в карту зажигания опережения, увидел, что действительно оно почему-то сделано рановато, подкорректировал его, исходя из текущего положения Юпитера и своего видения прекрасного. Вот, закатал, снова поехал кататься, все, как бы отлично получилось. Вот, и, соответственно, у меня получился продукт, который позволял избавиться от системы управления, которая работала криво, которая заливала свечки, а свечка на минуточку стоит 3000 рублей на этот мотоцикл, то есть редкая свечка стоит дорого, меняется со снятием бака, то есть, ну, как бы тоже не мгновенно, вот, который убивает свечки, который, значит, приводит этот блок управления к тому, что едешь ты где-то, где тебе останавливаться нельзя на небольших оборотах, а мотор раз и заглох. И как бы если ты успел завестись, на, как бы катясь еще хорошо, остановился, упал в какую-нибудь лужу. Ну, как бы вот
1: возможно
0: такая...
1: Такое.
0: Ну, да, это очень частая ситуация была. Вот. И, короче говоря, сделал я это дело, значит, там народишко, значит, профильный, кто пользуется этими, значит, мотоциклами, прознал, захотели купить у меня, и я, соответственно, сделал несколько штук людям, которые катаются. Понравилось, захотели еще. И, короче говоря, я решил этот проект масштабировать. Соответственно, до этого сам там или с помощью помощников паял эти переходники. Но это где-то занимает там 2,5 часа, как бы работа с паяльником, как бы, или с кримплером, этот, который обжимает контактики. Вот, соответственно. И после этого получается переходник, там, в котором я еще заливал компаундом разъем, чтобы там провода от вибрации не отваливались и влага не попадала. Ну, я понял, что по 2 часа тратить на один переходник – это неправильный путь. И как бы у меня было под взаимодействие с китайской конторой, с одной, которая делает всякие жгуты, проводки, переходные кабеля там и прочую историю. Я сделал, значит, один переходник получше, отправил китайцам, говорю: чуваки, заплати, сделайте мне таких 100 штук. Они говорят, сделаем таких 100 штук. Плати деньги. Ну, я заплатил денег, значит, они там за что-то месяц, что ли, сделали 100 штук. Потом, значит, попутно я нашел того, кто продает мозги вот эти, потому что AliExpress хорошо, но как бы ненадежно. То они есть, то их нету, то дороже, то дешевле. Вот. А как бы получается, что покупать по одному там штук 30, это ненужная суета, и как бы, ну, вообще это неправильно. Вот. Соответственно, я нашел двух поставщиков мозгов, купил у них по ящику мозгов, там по 30 блоков, отправил их в Россию, но, опять же, у нас ничто не может идти долго и счастливо, как бы обычно жизнь носит свои коррективы какие-то. Вот. И оказалось, значит, что задержали груз на таможне, это электроника, мозги, там, типа, туда-сюда. Вот. И что-то там долго-долго не могли никак выпустить их. И вот тут, наконец-то, случилось...
1: Чудо.
0: Как бы, да.
1: Запланированное.
0: Запланированный позитивный момент случился. Значит, все эти мозги у меня приехали. Приехали эти переходники. И теперь, значит, я как бы имею домашнее задание на каждые почти выходные. То есть я собираю там 8 или 10 комплектов этих переходников, еду на дачу, каждый переходник вставляю в свой мотоцикл, завожу, убеждаюсь, значит, что все работает четко, нету кодов, ошибок, как бы датчики показывают честно, пишу на них маркером ОК, и после этого они там как бы заливаются разъем компаундом, и я их финализирую, уже после этого продаю. То есть как бы я продаю тот комплект, который железобетонно запустился и нормально работал у меня на моем собственном мотоцикле.
1: Слава, ну вот была длинная довольно-таки лекция, примерно понятно, но тем не менее, можешь сделать краткое обращение к людям, которым это может понадобиться, ну просто упростить вышесказанное конспективно?
0: Ну, конспективно, те люди, у кого есть китайский мотоцикл на Z194 моторе.
1: А их много таких, да?
0: Ну, да, это самый большой как бы двигатель для эндуриков, ну, и еще для чего-то там. Если у вас там мозги с Элифу, такие кирпичного цвета, розоватого, и которые работают непонятно как, то можно перейти на блок управления другой, который работает хорошо.
1: И сколько придется потратить, чтобы ощутить вот эти изменения позитивные?
0: Потратить придется там чуть больше 25 тысяч рублей. Как бы это комплект установочный, который состоит из переходника, блока управления, там моточка изоленты, потому что там надо пару проводков перерезать и подпаяться, и термоусадки, то есть, ну, все, что надо для сборки. Вот, я сделал инструкцию, которая, значит, доступна для скачивания с Яндекс.Диска, на которой там цветные картинки есть. Вот, и, короче говоря, раз, и после этого все хорошо.
1: И какой будет эффект, ну, усредненно? Можно сказать, что прямо вот, ну, радикально по-другому поедет?
0: Ну, он радикально поедет более предсказуемо, меньше как бы шансов заглохнуть. То есть, ну, скажу, что там, если раньше я глох там 10-15 раз за покатушки в 2 часа, то сейчас изредка это разок-другой случается. Ну, и то, как бы, большей части я виноват, а не вдруг мотор заглох. Вот, расход топлива у меня уменьшился где-то на треть. То есть, это для лесных покатушек тоже актуальный момент, потому что бак там у меня 9,5 литров или 9, или 10, что-то такое, да, там. И когда я укатывался там подальше покататься, я вливал там 8 литров или 7 топлива. То есть, ну, как бы красной лампочки резерва нету. Ну, как бы, и это довольно волнительная история. А сейчас, после улучшайзинга этого, у меня я редко заливаю больше 5 литров. То есть, как бы, ну, разница заметная. Uh-huh. Мотор меньше греется, реже включается вентилятор, тоже хорошо. Вот. Свечка всегда чистая, тоже положительный момент. То есть, как бы, в общем и целом, мотор работает так, как он должен работать, и мне это все нравится. То есть у меня там народ сейчас на данный момент покупал комплектов 40, наверное, примерно этих переходников, и написали кучу отзывов, 10 из которых вообще там дифирамбы, которые там люди, ну, объективно счастливы, то есть что у них все получилось, вот, и что все работает, и, по-моему, это хорошее решение для владельцев мотоциклов. Причем забавная ситуация в том, что в этом году той модели, которая у меня, она впрыски не продается. То есть, видимо, настолько хозяева пили кровь дилерам, как бы продавцам этих мотоциклов, а те пили кровь производителю, да, что как бы стали ставить дурацкий карбюратор. Но который, как бы, карбюратор — это всегда хуже, чем электронный впрыск нормальный. Вот. И как бы вот, в принципе, довольно интересная история. Из каких-то вещей, которые тоже, скажем так, попутно с этой эндурной историей происходят, мне не нравилось, как работает сцепление. То есть, насколько у меня была обратная связь на ручке, как сцепление включалось. Но вот привод, как бы, тросиковый мне не нравился, как сделан. И я что-то вот подумал, почесал репу, подергал волосы из бороды. Значит, купил несколько видов этих гидравлических цилиндров рабочих, машинку тормозную купил, ну, сцепление, вернее, гидравлическую, сам сделал этот шланг, сделал переходнички какие-то, поставил на мотоцикл и удивился. То есть, думаю, нифига себе, какая интересная штука получается. То есть, у меня стала ручка мягче, то есть, у меня было очень жесткое сцепление. Оно стало более информативное и больше. И вот момент, когда сцепление проскальзывает, но мотоцикл едет, он размазался по ходу примерно на, наверное, на треть. То есть, у меня я могу дозировать момент проскальзыванием сцепления. Вот. То есть, это, наверное, водители автомобилей знают, которые пытались там из снега там, или изо льда выехать, когда нельзя, чтобы колесо срывалось, да, когда надо плавненько подгружать колеса, там, чтобы они, боже упаси, не провернулись. Вот. А в эндурной в этой всей истории, там, когда ты провалился в какую-нибудь торфяную лужу по оси, да, там, условно говоря,
1: тебе важно.
0: Ну, как бы, да, тебе надо дать момента ровно столько, чтобы он чуть-чуть поехал и не срывал, и не закапывался, да, то есть, вот. Покатался день, понял, что у меня, значит, что-то стало не так. Добавил тормозухи, перерегулировал там нулевое положение, как бы попробовал, работает. Покатался еще день, никаких правок не понадобилось. Угу. Покатался еще два дня, все работает охренительно. То есть, как...
1: Можно высказать предположение, что, возможно, последует еще один проект по какому-то киту для сцеплений?
0: Ну, как бы я об этом думал, что можно, в принципе, это дело тоже масштабировать каким-то образом, потому что, ну, сначала я, наверное, подгоню это дело к корешам, которые на таких же мотоциклах ездят, чтобы они потестировали, да, то есть, может быть, мне повезло, может быть, у меня глаз замылился, а может, все получилось просто классно. Там, если это все будет возвращаться ко мне позитивными отзывами, то тогда можно будет уже и эту историю запустить в какое-то там мини-массовое производство и делать эти мотоциклы лучше.
1: Ну и напоследок еще раз задам вопрос, который уже задавал. Можно в твоем уже почтенном возрасте увлечься эндурой и быть в нем успешным?
0: Слушай, вопрос, в каком виде, как бы, видеть для себя эндура. То есть, допустим, если мы говорим про поддержание физической формы, потому что надо напрягаться, безусловно, да. Если мы говорим про то, чтобы свалить от окружающего мира в лес и поездить, там, ну, придумать себе какой-то мини-челлендж, который ты должен там пройти и проехать по каким-то сложным местам, безусловно, да. Если мы говорим про какие-то соревнования там с каким-то, ну, приличным уровнем сложности, где там народ прыгает по косогорам, по камням, по каким-то, по непроезжательным местам, то пока я не вижу для себя заинтересованности в это погружаться. То есть, скажем так, среднего какого-то уровня трассы, ну, они, получается их проезжать, там, какие-то там не очень высокие деревья лежащие на боку, там переезжать и прочее. Вот. Управление балансом хорошо, то есть получается, когда ты стоишь на подножках, или, допустим, там я ездил с корешами кататься в там, район Тосно, типа говорит: Вячеслав, будьте осторожны, говорит, вот, говорит, мосточки в две досочки, да, то есть там, ну, 50 метров и поворачивает потом. Вы, говорит, только с досочек не съезжайте, там сразу по руль проваливаешься в болото. Вот. Ну и как бы встал на подножке, как бы, и поехал аккуратненько по этим мосточкам. Как бы аккуратно проехал, выехал с мосточков, заехал в горку, все получилось хорошо. То есть, как бы, ну, все позитивно.
1: Ой, Слава, спасибо тебе большое за очередную техническую лекцию и за философское заключение этой передачи. Удачи нам всем, тебе, твоей мастерской, и удачного эндура.
0: Большое спасибо, будем эндурить и дальше.
2: Мастерская Басмача.
3: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.

0: Мотоэвакуатор.б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Что можно придумать? Большой залог, какой-нибудь там, ну, я не знаю, что там еще, ключи от квартиры.
2: Что придумали мы и что придумали, наверное, там игроки, которые уже на этом рынке работают, это прежде всего ценз по опыту и по стажу. Ну, то есть у нас четкая граница, что если у человека стаж меньше 2 лет, ну, понятно, что первичный мы можем проверить это только по правам, то мы мотоцикл не выдаем, если при этом мы понимаем, что там человек придет к нам и скажет, что у меня вот по правам 2 года, ну, будет спрашивать, как включать передачи, то, конечно, мы тоже мотоцикл не отдадим. То есть первый ценз – это по опыту, по пониманию устройства мотоцикла и вообще по навыкам вождения. Да, вот это надо будет отслеживать. А залоги, безусловно, залоги по мотоциклам тоже присутствуют в зависимости от класса. Опять же, там от дешевых до дорогих, начиная от 50 тысяч до 100 тысяч мы будем взимать залог. Вот. Но надо понимать, опять же, что эта сумма, она может покрыть... нюансы какие-то не очень большие. Возвращаемся чуть-чуть назад. Покраска бака 20 тысяч. Да, поэтому если ты, не дай бог, там подскользнулся или там забыл подножку выставить и 3 элемента повредил, ну, залога вряд ли уже хватит.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Motor Radio. All your favorite hits, all the time.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1652 году родился Уильям Дампир, английский навигатор, пират и путешественник. Исключительно удачно совмещал все вышеназванные профессии. Его головорезы вместе с золотом добывали редких бабочек и зверюшек. Образцы национальных одежд и оружия помогали Дампиру в проведении картографических измерений и дружно с очками, свободные от грабежа время, охотились на бабочек. Согласитесь, путешествовать с такой охраной вполне безопасно, даже в самых недружелюбных местах. Так объяснял Дампир своим коллегам-ученым свои пиратские похождения. Билли, как звали в пиратской среде Дампира, по преданию собрал несметные сокровища, местонахождение которых было указано на картах, им же составленных. Дампир секретов из карт не делал, но так найти никому ничего и не удалось. То ли действительно он ничего-то не прятал, то ли карты его оказались сложнее понимания джентльменов удачи. Так или иначе, но в историю Дампир вошел не столько своими сокровищами и пиратскими похождениями, сколько великими географическими открытиями. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: 800 километров проехать на Тулице, это все-таки больше испытания, чем ехать.
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
3: Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка Скототуризм.
6: Да и я, Шанин.
7: Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе для Фрисбалка.
10: С вами Олег Капхай.
11: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
12: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога.
13: А дальше?
14: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
15: Каждую пятницу в 3 часа дня.
16: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
17: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Roshenka.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Попутный ветер морской столицы.
19: На Моторадио.
20: Привет всем, кто за рулем или в седле, кто в гараже или просто слушает нас. В эфире Моторадио и у микрофона Джум, президент военно-морского мотоклуба Фордовинд МС. В нашей еженедельной рубрике «Попутный ветер морской столицы». В ближайшие минуты мы проведем вместе, и сегодня я хочу поговорить с вами о вещах, которые редко обсуждают на казуальных тусовках, о которых каждый из нас думает, оставаясь один на один со шлемом. Мы поговорим о природе нашего комфорта, о ментальных ловушках цивилизации и о том, почему два колеса, мотор и бензобак между ног – это лучший, самый честный инструмент для самопознания. Задумайтесь на секунду, в каком удивительном мире мы сейчас живем. Человечество веками боролось за то, чтобы сделать свое существование максимально предсказуемым, безопасным и мягким. И мы, в принципе-то, победили. Мы построили идеальные теплицы, у нас есть климат-контроль в машинах и дома, где выставляется комфортная температура. У нас есть доставка еды в три клика, умные дома, которые угадывают наши пожелания, алгоритмы соцсетей, заботливо подсовывающие нам только то, что нам точно понравится. Мы создали безупречную герметичную зону комфорта. Нам тепло, сухо, и от этого человеку смертельно скучно. Цивилизация сделала все, чтобы избавить нас от стресса. Но вместе со стрессом она незаметно ампутировала у нас способность чувствовать саму жизнь. Мы превратились в зрителей, которые смотрят на этот мир через двойной стеклопакет, будто окна квартиры, либо лобовое стекло кроссовера или экран смартфона. Все контролируемо, все безопасно. Но парадокс в том, что в этой стерильной среде наши рецепторы атрофируются. Когда у тебя нет трудностей, когда тебе не нужно преодолевать себя, твоя внутренняя батарейка начинает разряжаться. Жизнь превращается в бесконечную серую простыню дня сурка. Работа, дом, дом, работа, по выходным гипермаркет и, возможно, кино там же. И так по кругу, пока не уедет человек в отпуск дней на 10, и опять все по новой. И в этот момент у любого здорового человека внутри просыпается древний подсознательный бунт. Душа начинает требовать встряски. И именно тогда многие приходят к мотоциклу или к какому-то экстремальному виду спорта. Что такое мотоцикл в контексте современной сытой жизни? Это самый доступный, легальный и эффективный способ разрушить к чертям эту фальшивую зону уюта. Мотоцикл не обещает вам комфорта, более того, он его напрочь отрицает. Когда вы садитесь в автомобиль, вы покупаете билет в кинотеатр, вы сидите в мягком кресле,

0: Если пьете кофе из подстаканника, а мир за окном — это просто картинка. Когда же вы садитесь на мотоцикл, кинотеатр исчезает. Вы сами становитесь этим кино, вы оказываетесь внутри дорожной стихии. На мотоцикле нет кнопки «выключить дождь». Если небо прорвало, то промокнешь до нитки. Если на улице плюс 35, ты будешь плавиться в своем кожаном экипе, проклиная все на свете, пока пробираешься в пробки на выезд из города. Если температура упала до нуля, твои пальцы начинают сводить так, что каждый выжим сцепления превратится в маленькую победу над собственным телом. Твой визор будет запотевать, тебя будут швырять боковым ветром от пролетающих фур, а дорожная грязь будет лететь прямо тебе в лицо. Привет всем, кто гоняет в открытых шлемах. И вот тут происходит самое главное чудо, ради которого мы все это делаем. Помните вопросы от любого обывателя? Зачем ты добровольно лезешь в эти трудности? Зачем платить огромные деньги за технику, которая заставляет тебя страдать от холода, жары или усталости? Обыватель покрутит пальцем у виска, но мы-то знаем ответ. Потому что только в эти моменты преодоления ты снова начинаешь чувствовать себя по-настоящему, звеняще живым. Острые эмоции не живут на диване. Они не продаются в магазинах и не выдаются вместе с повышением по службе. Истинные чистые эмоции всегда рождаются там, где есть дефицит комфорта, где есть смена обстановки и где твоя ментальная прошивка трещит по швам от избытка новой информации. Вот Суворов Александр Васильевич говорил, что чем больше комфорта, тем меньше места подвигу. Вспомните свои самые яркие воспоминания из поездок. Разве вы вспоминаете вот эти сотни километров, когда вы идеально катили по ровному скучному автобану на круиз-контроле, вот там по М4 Дон, когда валишь? Да нет, не об этом, да, воспоминания. Вы вспоминаете, как у вас кончился бензин глухой ночью посреди там карельских лесов. Вы вспоминаете, как пробили колесо на холодном перевале в горах, и вам пришлось чинить его под проливным дождем там подручными средствами. Вы вспоминаете, как дико замерзли, остановились на какой-то богом забытой заправке. Этот копеечный растворимый кофе в пластиковом стаканчике показался вам самым изысканным, самым божественным нектаром на всей планете. Вспомните, как грели руки на двигателе, и как приятно оказалась теплая кровать байк-поста. Почему так происходит? Да потому что контраст — это лучший учитель. Трудности очищают наше восприятие. Организму, чтобы перезагрузиться, нужна встряска, нужен выход за рамки привычного. Мотоцикл вырывает тебя из рутины и швыряет в мир, где все по-настоящему. Здесь нет места фальши. Твоя концентрация возрастает до максимума. Все твои проблемы, недопонимания с начальством, ипотечные платежи, бытовые неурядицы, семейные дрязги мгновенно испаряются. Они просто не помещаются в твоей голове, потому что сейчас вся твоя ментальная емкость занята одним – дорогой, траекторией и контролем над байком. А теперь давайте зайдем на территорию, о которой не принято говорить вслух на семейных ужинах. Давайте поговорим о риске. Мы можем сколько угодно обвешиваться топовой защитой, покупать шлемы с максимальными звездами безопасности, ставить на байк там умную ABS и Traction Control, но мы все прекрасно знаем, мотоцикл – это зона повышенного риска. Одно неверное движение, одна яма, скрытая в луже, один невнимательный водитель, решившийся развернуться через двойную сплошную, и твоя жизнь может измениться навсегда. Ну или закончится. И знаете что? Именно этот подсознательный контролируемый риск для жизни и возвращает нам ее истинный вкус. Скажу по себе, что только когда начал выходить в море на наших подводных лодках, когда игрались настоящие аварийные тревоги или приходилось глотать забортную воду между прочным и легким корпусом, только тогда почувствовалась такая эйфория. После того, как смерть с косой прошла мимо, да? Это ощущение, этот букет гормонов, который выплескивается в кровь, когда все хорошо закончилось и риск отступил. Такого не даст ни один наркотик, это адреналиновая тряска, которая сразу напоминает о бренности бытия, и в голове сразу рисуются планы того, что ты обязательно попробуешь, когда мы вернемся в базу. Меня поймут экстремалы и те, кто был на самом краю. Послевкусие риска для жизни – это апогей вкуса нашей жизни. Это звучит как парадокс, возможно, даже как легкое безумие для человека со стороны, но физиологию и эволюцию не обманешь. Миллионы лет наши предки жили в условиях постоянной опасности. Они охотились на хищников, там, воевали, боролись за выживание каждую секунду. Наше тело и наш мозг эволюционно заточены под то, чтобы функционировать в условиях риска. Именно в эти моменты выделяется тот самый коктейль из адреналина, норадреналина, дофамина и там прочие светотени, который заставляет систему работать на полную мощность. Когда ты понимаешь, что цена твоей ошибки – это твое здоровье или твоя жизнь, мир вокруг тебя мгновенно сбрасывает все свои серые оттенки. Цвета становятся неестественно яркими. Запахи придорожной травы, сырой земли, разогретого асфальта бьют плюс невероятной силы. Каждое мгновение обретает колоссальный вес. Риск действует на наш мозг, как ледяной душ после долгого похмелья. Он смывает с нас весь этот социальный наносной жир. Ты перестаешь переживать из-за глупостей. Ты возвращаешься из поездки, заходишь домой, смотришь на привычные вещи и понимаешь, насколько они ценны. Ты начинаешь острее любить близких, сильнее радоваться простым вещам и ценить каждый прожитый день. Мотоцикл не заигрывает со смертью, он заставляет тебя по-настоящему ценить жизнь через осознание ее хрупкости. Выход из зоны комфорта – это не прихоть. В 21 веке это базовая необходимость для того, чтобы оставаться ментально здоровым человеком. Если вы чувствуете, что погрязли в рутине, если вам кажется, что вы больше не управляете своей жизнью, а просто плывете по течению предсказуемости, сделайте этот шаг. Шагните туда, где ветрено, шумно и немного страшно. Купите билет из своей зоны комфорта, застегните шлем, включите первую передачу, позвольте дороге стать вашим личным терапевтом. Трудности пройдут, усталость растворится, но то потрясающее чувство первобытной свободы и абсолютной полноты жизни, которую вы обретете взамен, останется с вами навсегда. С вами был Джум. Подписывайтесь на нашу группу нашего мотоклуба в соцсетях. Там обсудим службу, флотский юмор, традиции и историю оружия. Не бойтесь выходить за рамки. Держите голову холодной, а газ ровным. Берегите себя на дорогах. Скоро услышимся. Пока.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А о салоне из себя представляет? Там же надо к вам подняться немножко, да?
2: Мы сегодня тестово запустили лифт. Хоть мы находимся на втором этаже, но тестово он уже вот сейчас вот начал кататься. Я думаю, наверное, в ближайшие там месяц он уже будет полноценно работать. И для всех ленивых подняться просто на второй этаж можно подняться.
1: Слушай, ну вы имеете в виду лифт не для людей?
2: Для людей. Обычный лифт. Вот там, помнишь, есть лестница, а можно на лифте.
1: Хорошо, да. Итак, что сейчас выставлено у тебя? Я у тебя один раз был, но это был, может, год назад, там, когда... Нет, наверное, не с год, с полгода. И прямо, ну, несколько очень красивых байков там стоит. Уже сменилась картинка?
2: Конечно, у нас, наверное, с прошлого года, может, все-таки две только осталось. Долгостоящих, так сказать.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: St. Petersburg. Best.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
6: Rock music for bikers.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Склад запчастей содержать на вот эту всю огромную палитру, ну, совершенно невозможно. Как вы выходите из положения? С кем работаете? С Евроавто каким-нибудь?
2: Слушайте, тяжело, да, это вот содержание склада запчастей. Конечно же, пока у нас нет всего, но мы на пути к этому. Мы сейчас составляем все списки, чтобы у нас были минимальные расходники в наличии. Для того я сразу скажу, что у нас всегда все в наличии есть. Мы хотим держать еще допку хорошую. Понятно, что тоже расходка такая, что там ручки, педальки, все это то, что ломается при падении, всегда будет.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Санкт-Петербург. Best.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоцié.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Рок без компромиссов. Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 323 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 7 человек, в том числе 2 детей. Ранения различной степени тяжести получили 20 человек, в том числе 1 ребенок. По мототранспорту за сутки зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий. Ранено 7 человек, в том числе 2 детей. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Музыка на Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1652 году родился Уильям Дампир, английский навигатор, пират и путешественник. Исключительно удачно совмещал все вышеназванные профессии. Его головорезы вместе с золотом добывали редких бабочек и зверюшек. Образцы национальных одежд и оружия помогали Дампиру в проведении картографических измерений и дружно с очками в свободное от грабежа время охотились на бабочек. Согласитесь, путешествовать с такой охраной вполне безопасно, даже в самых недружелюбных местах. Так объяснял Дампир своим коллегам-ученым свои пиратские похождения. Билли, как звали в пиратской среде Дампира, по преданию собрал несметные сокровища, местонахождение которых было указано на картах, им же составленных. Дампир секретов из карт не делал, но так найти никому ничего и не удалось. То ли действительно он ничего-то не прятал, то ли карты его оказались сложнее понимания джентльменов удачи. Так или иначе, но в историю Дампир вошел не столько своими сокровищами и пиратскими похождениями, сколько великими географическими открытиями. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Your lifestyle.
3: Your drive.
2: Real rock music.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Может быть, есть смысл держать мотоцикл для такой, для неряшливых водителей, которые не жалко, пускай вот такой мятый, но он едет же и едет.
2: Не, ну у нас это прицел в другую целевую аудиторию, да, мы надеемся, что все-таки мы будем попадать в людей более опытных, да, тех, кто понимает, как устроен мотоцикл, да, и умеет им пользоваться.
1: Это запустится все буквально вот в этом сезоне?
2: Сейчас,
1: да?
2: Это все, так скажем, в высокой степени технической готовности, то есть с точки зрения техники сами мотоциклы готовы. Сейчас мы приводим в порядок внешний вид, то есть где-то там мойки, покраски, заклейка защитными пленками, ну, то есть, опять же, чтобы сохранить подольше презентабельный вид, вот эти закулисные настройки, всякие системы бронирования, ну, и так далее. Потихонечку обрастаем все, что нам для этого нужно, то есть приехала абсолютно новая вся экипировка тоже фирмы Harley Davidson, вот прям новая еще в коробках, шлема, куртки, перчатки.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете. All colors of rock. Real rock music.

0: Мода Радио. Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Вообще, мы специализируемся на том, что нам нравится. Нам нравятся круизеры, туры, вот эта всякая история. И то же самое и продаем. Но если по маркам, это Harley, естественно, самое основное, самое прикольное. Немножко Триумфов, по-моему, одно BMW, Голда, то есть вот такие вот всякие интересные.
2: То есть большие, большие, да.
1: Да, ну, у нас сейчас там случайно залетела одна шаговка, это, так сказать, случайно мисклик по пьяни на аукционе, как говорится. А из очень редких мотоциклов у нас есть три, это прям вообще классные эксклюзивы, это Big Dog мотоцикл, настоящий чоппер, на сухаре, без подвески, на нем сгоняю при первой возможности, на спереди 23-й, сзади 20-й, на корбе, ты едешь, тебе ногу обжигает, ты в яму улетел, позвоночник вылетел из трусов, но в этом и есть кайф этого мотоцикла. И, ну, это, как сказать, redneck стиль будет у нас. И два черных мотоцикла, назовем их так, то, что любят у нас африканцы в США. Это два беггера на базе роудглайдов, один на 26-м колесе, другой на 30-м колесе. То есть прям вот здоровые колеса, ты думаешь,
2: как сделать... Ну, автомобильные прямо, да?
1: Не-не-не, они узкопрофильные, но имеется в виду радиус 30-й. У тебя автобусы 22,5, а тут 30, еще и пнема спереди и сзади. Мы их выставляли на фестивале совсем недавно. Даже что-то выиграли, но, к сожалению, не первое место, поэтому что-то, а что-то я не считаю победой.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Моторадио. Where rock music lives.

0: Моторадио. Возьми с собой музыку.
1: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
2: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
3: Каждую пятницу в 3 часа дня.
4: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Мазы копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Уважаемые авто и мотолюбители, по оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 323 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 7 человек, в том числе 2 детей. Ранения различной степени тяжести получили 20 человек, в том числе 1 ребенок. По мототранспорту за сутки зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий. Ранено 7 человек, в том числе 2 детей. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Моторадио. Your lifestyle.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Хотим минимальную допку держать, чтобы там багажные системы и все прочее. Работаем, да, с разными компаниями. У нас будет представлена в ближайшее время резина многих фирм, которые известны всем. Это и Мишлен, и Мицеллер, и Митас. Как бы, и даже для определенного сегмента кросса можно представить там под заказ ту же самую Петрошину. Она довольно неплохая в дешевом сегменте. У нас будут масла, которые не только идут по мануалам в китайскую технику, рекомендованные заводом-производителем. Будут на выбор масла Motorex, Matiul, Aipon. Ну, я не знаю, я думаю, для мотоциклетного сообщества это вполне достаточно, чтобы понять серьезность наших направленностей.
2: Фильтры.
1: Фильтры хайфлошные, оригинал, как бы...
2: Тормозные колодки.
1: Тормозные колодки, естественно, цепи, звезды, все, полностью, вся расходка в наличии.
3: Недавно подписались План Т, это аккумуляторы, они также масла сейчас завозят с ребятами, вот дружим очень активно. Подписались с пулером, за пулерскими колодками к нам приезжают. Вот, так что есть что у нас выбрать.
2: Но бывают ситуации, когда вот что-то редкое попадается и долго приходится ждать, но объективно.
1: То есть... Объективно таких ситуаций в нынешних реалиях нашей жизни российской не избежать.
2: Ага.
1: То есть они могут быть, имеют место быть, но мы стараемся достойно выходить из данных ситуаций.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Моторадио. Where rock music lives.

0: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытания, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за
4: день. Она находилась на Road 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Это Илья Шанин.
8: Это Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это и
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
13: посмотреть. Если там аккуратно пройти, посмотришь, там там дорога,
14: а дальше,
15: Группа «Битлз» на Моторадио.
16: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
17: «Apple Jam».
18: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
19: Моторадио. Your favorite

0: на волне хорошего настроения.
1: Мотособытия недели.
2: Анонсы мероприятий
0: на Моторадио.
3: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия, Санкт-Петербург. С анонсом событий предстоящей недели. Ну и, во-первых, искренне хочу всех поздравить с приходом лета. Да-да, сегодня уже 1 июня. А это значит, что календарное лето пришло к нам. И, конечно, хочется верить, что с ним окончательно придет тепло, и можно будет порадоваться солнцу. Кстати, прогноз погоды обещает действительно теплую погоду и до 25 градусов тепла в субботу. Ну, а во-вторых, я вам скажу, я сейчас нахожусь во Владикавказе. Чему я лично безумно рад. Если чего-то не хватает в нашем любимом городе, так это гор и снежных вершин за окнами. Да и мотоциклистов тут тоже, в принципе, хватает, хотя, конечно, меньше, чем в Петербурге. Но это тоже радует глаз. Вообще, рекомендую посетить Осетию, если вы здесь никогда не были. Такие виды и невероятно вкусную еду вы точно никогда не сможете забыть. И вернете сюда еще не раз. Ну а теперь давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 6 июня в субботу состоится прохват «Дорога в мотомир» от Snakeway. Данное событие направлено на привлечение к мототеме исключительно первосезонников. Команда Snakeway проведет прохват по незабываемым дорогам и красивым достопримечательностям. Обращаю особое внимание, что мотоциклисты со стажем езды по дорогам общего пользования более 2 лет в прохвате участвовать не смогут. На мероприятии будут разыграны 2 сертификата на индивидуальные занятия по повышению навыков управления мотоциклом. Ну а сбор колонны состоится в 13.00 на АЗС «Татнефть» по адресу Малоохтинский проспект, дом 59А. Инструктаж начнется по плану в 13.40, а старт колонны запланирован на 14.20. 6 и 7 июня, то есть на этих выходных, на автодроме Егора Драйв состоится 3-й ежегодный фестиваль «Мотодрайв». Праздник для всей семьи объединит мотоспорт, драйв и музыку. В рамках одного уикенда пройдут соревнования по шоссейно-кольцевым гонкам, этап чемпионата и первенство России по мотокроссу и по мото-джимхане. Не менее насыщенной будет и развлекательная программа. Свое мастерство посетителям продемонстрируют несколько команд стантрайдеров. На экспозиции в выставочной зоне «Автокультура» будут представлены редкие экземпляры мототехники. Ну а для тех, кто решит приехать на мотодрайв на своем мотоцикле, будут действовать специальная выделенная парковка. Найти ее очень просто. Она находится слева от основного въезда на автодром в шаговой доступности от входа. В течение 2 дней фестиваля для зрителей будут выступать кавер-группы и диджеи. Ярким окончанием каждого дня фестиваля станут концерты молодых российских исполнителей. Кто выйдет на главную сцену мотофестиваля, пока держат в секрете. Ну а начало фестиваля запланировано на 11 утра в субботу. И билеты все еще есть в продаже. Теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 5 июня в пятницу в Ледовом дворце по адресу проспект Пятилеток, дом 1, состоится долгожданный юбилейный концерт Алексея Горшенева под названием «Горшенев 50 лет». Да-да, маэстро российской рок-индустрии Алексею Горшеневу действительно исполняется 50 лет. В честь собственного юбилея Алексей Горшенев совместно с музыкантами своей команды отправляется в большой тур. В насыщенной карьере Алексея Горшенева, напомню, можно встретить 11 альбомов культовой группы «Кукрыниксы», ее успех на протяжении 20 лет, участие в рок-опере «Тодд», написание музыки к сериалу «Король и Шут», музыкальную постановку по «Фаусту», дилогию «Душа поэта и смерть поэта», написанную на стихи Есенина, альбом с симфоническим оркестром и разноплановые концертные шоу. Музыка актуальна многие годы, феерия звуков и форм и безусловная любовь к своему делу. Нельзя пропустить юбилейный концерт Алексея Горшенева. Я лично обожаю творчество Алексея и был бы очень рад попасть на концерт. Однако буду еще во Владикавказе и никак не смогу сходить. А вот всем слушателям Моторадио я крайне рекомендую посетить его. Ну а начало концерта запланировано на 20.00. 7 июня в воскресенье в клубе «Джаггер» по адресу площадь Конституции, дом 2, состоится концерт еще одного интересного, на мой взгляд, исполнителя Петра Налича. Летний концерт Петра Налича в клубе «Джаггер» — это веселые и грустные, ритмичные и плавные песни. Такое многообразие западает в душу даже самым избирательным меломанам. Также прозвучат несколько номеров из музыкального спектакля «Ванька, Пташечка и Тельняшечка» на стихи Юлия Кима. Приходите совершить путешествие по творчеству Петра Налича. От лирики до рок-н-ролла. От истоков карьеры к новым песням. На мой взгляд, редкие концерты Петра Налича однозначно заслуживают внимания. После них создается впечатление присутствия на нескольких концертах сразу. Ну а начало концерта запланировано на 20.00. Ну и, конечно, как обычно, напоминаю, что Мото-Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой

0: вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия, Санкт-Петербург, на Моторадио из Владикавказа.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1652 году родился Уильям Дампир, английский навигатор, пират и путешественник. Исключительно удачно совмещал все вышеназванные профессии. Его головорезы вместе с золотом добывали редких бабочек и зверюшек. Образцы национальных одежд и оружия помогали Дампиру в проведении картографических измерений и дружно с очками в свободное от грабежа время охотились на бабочек. Согласитесь, путешествовать с такой охраной вполне безопасно, даже в самых недружелюбных местах. Так объяснял Дампир своим коллегам-ученым свои пиратские похождения. Билли Ди, как звали в пиратской среде Дампира, по преданию собрал несметные сокровища, местонахождение которых было указано на картах, им же составленных. Дампир секретов из карт не делал, но так найти никому ничего и не удалось. То ли действительно он ничего-то не прятал, то ли карты его оказались сложнее понимания джентльменов удачи. Так или иначе, но в историю Дампир вошел не столько своими сокровищами и пиратскими похождениями, сколько великими географическими открытиями. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Want a good music? Best.

0: нормальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
5: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фурдовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
6: Моторадио.

0: волне хорошего настроения.
1: Back to Australia.
2: Rock music from the other side of the world.
3: Hello everyone. У микрофона Антон Турский из мельбургской студии Моторадио. Сегодня много музыки. Рассказ про Lucky Country. Мы разберемся вообще, Австралия это лаки или не лаки. И все узнаем про этот термин. Ну и, конечно же, новости.
4: The main news of the week in Australia.
3: Итак, кенгуру сбил велосипедиста прямо во время гонки. В Австралии кенгуру выскочил на трассу и буквально снес участника велогонки. Видео разошлось по всем местным новостям. Выглядит как сцена из комедии. Мужчина случайно вышел на подиум недели моды. Парень просто шел на пляж покупаться и не понял, что попал прямо на модный показ. Он спокойно прошел по подиуму в шортах и шлепанцах, ну а публика решила, что это часть перформанса. Женщина провела 3 часа в туалетной яме. Австралийка уронила телефон в уличный туалет и полезла за ним. В итоге застряла в яме и просидела там несколько часов, пока ее не вытащили спасатели. Телефон, кстати, все-таки нашли. Дроны устроили массовое самоубийство. Во время шоу дронов в Австралии десятки аппаратов внезапно рухнули прямо в воду на глазах у зрителей. Люди подумали, что это спецэффект. Нет, техника просто решила закончить рабочую смену одновременно. Австралийские спасатели. «Просто идите в бассейн», — говорят они. После серии нападений акул спасатели официально попросили людей не купаться в океане и буквально сказали «просто сидите в бассейне». Очень австралийский уровень спокойствия. Ну и последнее о котиках. В Австралии хотят запретить домашних котов на острове. На острове кенгуру обсуждают почти полный запрет кошек, потому что коты слишком успешно уничтожают местную живность. Австралия снова воюет с природой у себя дома. Ну а рассказ у нас сегодня про Lucky Country. Так, давайте разберемся, что же это за термин. Сегодня часто понимают как комплимент Австралии, но изначально это было гораздо все интереснее. Появилось название после выхода книги The Lucky Country австралийского журналиста-писателя Дональда Хорна в 1964 году. Его самая громкая и знаменитая фраза звучала таким образом. Австралия — это счастливая страна, которая везет благодаря ее ресурсам, а не благодаря мудрости ее лидеров. То есть это была скорее ирония. Он считал, что Австралия живет лучше многих стран благодаря огромным природным богатствам, хорошему климату и удачной географии. Как выглядела Lucky Country в 70-х, 90-х годах. Многие австралийцы сегодня вспоминают этот период с такой теплой ностальгией. Итак, вот какие основные черты? Один работающий человек мог часто содержать одну семью достаточно беспроблемно. Дом был достижимой целью. И обычного рабочего высшее образование стоило очень мало и было бесплатным. Сильные профсоюзы поддерживали рост зарплат. Иммиграция была ниже нынешней, и неравенство в обществе было заметно меньше. Какие были негласные принципы? Давайте, на мой взгляд, одно из самых любопытных. Австралийцы часто описывают этот период несколькими ценностями. Fire Go — это каждый должен получить.

момент в Австралии я это тоже стал замечать. Почему многие считают, что это действительно исчезает? Ну, рост цен на жилье очень серьезный в Мельбурне и в Сиднее. Глобализация. Многие производства ушли за границу. И это действительно очень большая проблема, потому что одной из главных вообще фишек Австралии была вот этот вот треугольничек на продуктах, такой зелененький, где с кенгурушкой, где написано «Made in Australia». Это значит 90, почти больше 90% сделано в Австралии из продукта. Ну, рост населения, изменение рынка труда, ну и рост имущественного неравенства. Поэтому сегодня спор идет не о том, а осталась ли Австралия удачливой страной вообще, а о том, доступна ли эта удача обычному человеку, так же, как была доступна его родителям или дедушке с бабушкой 1970-80-х годах. Ну что ж, мы незаметно переходим уже к музыкальной части нашей передачи.

нас сегодня гость со сладким голоском Джон Фарнем. Ну, давайте разберемся, что это за человек и почему он стал достаточно большой знаменитостью в Австралии. Итак, ну, надо отметить, что вообще он стал звездой еще подростком. В 1967 году, когда ему было всего 18 лет, его песня «Sadie, the Cleaning Lady» стала огромным хитом в Австралии. Сам Фарнем позже говорил, что долго пытался избавиться от образа милого поп-певца.

В начале 1980-х годов многие в музыкальной индустрии считали, что его лучшие годы уже позади. Надо отметить, кстати, что он даже работал с просто величайшей крутой группой Little River Band, пытаясь перезапустить карьеру. Кстати, передача Little River Band мы делали, по-моему, один, а может даже два раза в нашей передаче «Назад в Австралию».

Ну, а менеджер фермы Глен Уэтли настолько верил в него, что заложил собственный дом, чтобы профинансировать запись альбома «Whispering Jack». Риск оказался оправдан. Альбом стал самым продаваемым австралийским альбомом своего времени.

Его главный хит «You are the voice» первоначально предлагали разным исполнителям, но в итоге именно Фернан сделал его неофициальным гимном Австралии 1980-х годов.

Что, на мой взгляд, отличало его от других исполнителей Австралии, это то, что он действительно не стремился покорять Америку. В отличие от многих австралийских музыкантов, Фернам сделал ставку прежде всего на Австралию и Новую Зеландию. Многие считают, что именно поэтому он стал настолько любимым публикой дома.

австралийцы называют его просто The Voice. За мощный вокал ему дали прозвище The Voice. Голос для многих австралийцев достаточно сказать The Voice, и все понимают, что речь идет именно о Фернмейне.

Ну и под конец карьеры уже это стало шуткой для поклонников, что он много раз объявлял прощальные туры, ну и потом возвращался, что и многие поклонники шутили, что его прощальные туры никогда не заканчиваются. В радиоинтервью 1987 года, когда после успеха «Whispering Jack» его спросили о карьере, Фэнкхэм ответил: «I'm having a ball. Я отлично провожу время». Это хорошо отражает его образ человека, который после многих неудач неожиданно пережил одно из самых громких возвращений в истории австралийской музыки. Ну, действительно, как, по сути, произошло чудо. Как из забытой звезды 60-х он превратился в национального героя Австралии в 1986 году, буквально за один альбом. Это одна из самых известных историй музыкального камбэка в стране. А самый известный камбэк на радиопередаче «Это назад в Австралию». Слушайте каждую неделю. Антон Тульский, Моторадио и «Назад в Австралию». Пока.

0: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
2: Моторадио. We will rock.

0: analystes financiers associés.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. «Среда джаза».
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: хорошего настроения. Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Ну что же, уважаемые радиослушатели, наступила среда джаза. Но это день недели, действительно, и всегда в это время, по средам, я выхожу в эфир со своей программой. «Среда джаза» она называется. Но разговор не о дне недели, а, конечно, о среде джаза. О той среде, в которой появилась эта музыка, замечательные джазовые музыканты, исполнители, композиторы, аранжировщики. Ну, одним словом, все, что касается среды джаза. И сегодня моя программа посвящена вокальным джазовым легендам. Вот, конечно, это вокалисты прошлого. И многих из них практически сегодня уже нет. С нами, к сожалению, остались только их записи, воспоминания музыковедов, людей, которые любили их творчество. И действительно, это были легенды. Неповторимые, потому что, в общем-то, в настоящий момент не наблюдается вот последователей этих легенд. Но, одним словом, легко узнаваемых, замечательных джазовых вокалистов, целая плеяда. Все они, конечно, относятся приблизительно к середине прошлого столетия. Их расцвет произошел именно в ту пору. И сегодня вот целая галерея этих исполнителей пройдет перед вами. Вы их услышите. Хотя уверен, что многие из вас, например, являются поклонниками того или иного вокалиста. Ну, начнем, например, они, конечно, не в алфавитном порядке и не по мере того, как человек появлялся на джазовой сцене, а просто вот даже наугад. Ну, например, Пегги Ли. Пегги Ли – замечательная джазовая вокалистка, которая блистала и с Бенни Гудманом в его оркестре, и со многими другими, и создала свой определенный стиль такой. Я бы даже, может быть, немножко ее сравнил в женской линии джазового вокала в направлении Фрэнка Синатры где-то. Но если внимательно послушать того и другого, то найдете некое, можно, сходство. Только здесь женский голос и такая же харизма. Ну, послушаем голос Пегги Ли в сопровождении квинтета Джорджа Ширинга, замечательного пианиста и композитора. Это будет мелодия Дюка Эллингтона «Все так скоро».

Вот середина прошлого столетия выплеснула на поверхность много замечательных джазовых вокалистов. И я бы хотел вам представить, а может быть, кто-то уже и знает, а может быть, так и не узнали до сих пор, о таком прекрасном джазовом баритоне, бархатном абсолютно. Его звали Джонни Хартман. Джонни Хартман. Очень популярный 50-х-60-х годов джазовый вокалист, исполнитель баллады, да с чего угодно. Его голос абсолютно в одну секунду узнаваем. Давайте послушаем его бархатный баритон композиции Нил Хефти «Девичий разговор». Джонни Хартман поет в сопровождении оркестра Оливера Нельсона.

А вот, например, приходит на ум такое имя, как Розмэри Клуни. Это очень красивая, высокая женщина, которая была и актрисой, и к тому же очень неплохо пела и записывалась, и выступала со многими великими джазовыми музыкантами. Но она довольно долго была на сцене, записи есть и 40-х годов, и записи конца 20-го столетия. Уже в преклонном возрасте она хорошо очень пела. Ее своеобразный тембр, очень небольшого голоса, но очень такой своеобразный, конечно, сразу делает ее узнаваемым. Давайте послушаем Розмэри Клуни в мелодии Джула Стайна «Как раз вовремя». Здесь вместе с Розмэри Клуни играет пианист Нед Пирс и солирует на теноровом саксофоне Скотт Хэмилтон.

Ну вот, например, опять перебирая имена легендарных вокалистов прошлого столетия, я вспоминаю Мел Торме. Мел Торме вообще-то начинал как барабанщик, а затем обнаружился прекрасный яркий голос. И к тому же он великолепно импровизировал скетом, слоговой импровизацией, имитируя звучание инструмента. И был непревзойденным совершенно вот, исполнителем. И тоже его не спутаешь ни с кем. Давайте послушаем его голос Мела Торме в сопровождении оркестра Марти Пейджа. Это будет знаменитая мелодия Джорджа Ширинга «Колыбельная птичьего острова».

Ну вот, листаю опять как бы вот эти списки знаменитых вокалистов того времени, прошлого столетия. Ну и вижу Нэнси Уилсон. Это темнокожая вокалистка, которая пела, конечно, в джазовой манере, и, ну, к тому же немножко относилась к стилю соул, но обладала своеобразным абсолютно голосом и была очень популярна. Я расскажу вам даже, я ее слушал живьем в конце 90-х в Нью-Йорке, в Blue Note. Она уже была в солидном возрасте и также прекрасно совершенно владела своим голосом. Давайте послушаем Нэнси Уилсон в сопровождении квинтета Джорджа Ширинга. Это знаменитая джазовая мелодия, джазовый стандарт Бронислава Капера «На улице зеленого дельфина».

Ну вот опять вспоминаю, смотрю, среди мужских голосов я бы отметил также не только я, но это и вошло в историю. Это действительно вокальная джазовая легенда. Билли Экстайн. Билли Экстайн вообще играл на трубе, потом создал свой бенд. И к тому же замечательно пел. У него тоже бархатный, с широкой вибрацией баритон. Он, к тому же, был наставником Сары Воун, величайшей джазовой вокалистки. И, видимо, она унаследовала от него его вибрацию. Потому что он сразу еще в буквально 18-летнем возрасте принял ее в свой оркестр. Она была его солисткой. Ну и сам Билли Экстайн, в общем-то, очаровывал своим баритоном. И послушаем его в известной джазовой мелодии, в джазовом стандарте Эрла Гарнера «Мисти», «В тумане», «Туманно».

Вот опять вижу имя Джулия Лондон. Джулия Лондон, конечно, не принадлежала к числу таких выдающихся великих певиц, как Элла Фицджеральд или Сара Воан, но, тем не менее, была очень почитаема многими поклонниками джаза и джазового вокала. Ее такой немножко, как бы сказать, дымный такой голос, такой достаточно проникновенный, был любим многими любителями джаза. Давайте послушаем Джулию Лондон в мелодии Гордона Дженкинса «Прощай».

Ну, конечно, если вдруг вспоминать вокальные джазовые легенды, как не вспомнить Нэт Кинг Коула. Нэт Кинг Коул, конечно, был... Ведь Кинг – это была приставка, потому что он был действительно король. Король джазового вокала и фортепиано, кстати, также, потому что он практически начинал свою карьеру, играя на фортепиано и выступая как вокалист. Это, конечно, король, ничего уж не скажешь, Нэт Кинг Коул. Давайте послушаем мелодию Ромберга, которую он назвал «Я повзрослел для мечтаний». Нэт Кинг Коул, фортепиано и вокал, а здесь солирует на скрипке Стаф Смит.

So let us part. And when I grow old,

Я уже вспоминал Сару Воун, The Divine. Была такая у нее приставка, данная ее миллионными поклонниками. Это означало «дива». Дивы только были обычно в опере. Но вот Сара Воун была The Divine, дива, джазовая дива. Наверное, самая яркая и непревзойденная джазовая вокалистка за всю историю джаза. Послушаем голос Сары Воун в композиции Кленнера «Только друзья».

Ну, конечно, мне могут сказать. Ну, а как же Фрэнк Синатра? Конечно, как же можно обойтись без этого уникального и универсального артиста? Вот он и актер был замечательный, много ведь фильмов, и сейчас еще можно посмотреть с его участием, ну и к тому же непревзойденный и джазовый, и популярный вокалист. В данном случае мы услышим его сопровождение оркестра Каунта Бейси в композиции Джерома Керна «Я хочу танцевать».

Ну и, конечно, может возникнуть следующий вопрос. А как же Элла Фицджеральд? Ну, конечно, первая леди джаза, так называют ее многие историки, действительно непревзойденная джазовая вокалистка, чей голос узнаваемый в первую же секунду, когда он раздается. Послушаем голос Эллы Фицджеральд в композиции Трейси под названием «Там эти глаза».

Ну, кстати, могу вам сказать, что голоса ведь звучат и сегодня у нас в Санкт-Петербурге, в филармонии джазовой музыки, где выступают также и замечательные наши вокалистки. И вокалисты, ну, например, Элла Трафова и Юлия Касьян, Виктория Урусова и замечательные вокалистки. Их можно услышать в филармонии джазовой музыки, которая открыта каждый день, кроме понедельника. И концерты проходят в двух залах. В большом зале джаз-филармоник Холли и также в Эллингтоновском зале. В малом зале, в котором, кстати, по вторникам проходит джем-сейшн, где встречаются самые разные люди, в том числе и вокалисты. Молодые, еще неизвестные, но талантливые явно. Ну, билеты можно приобрести в театральных кассах, ну и в самой кассе филармонии. Она открыта каждый день с 2 часов дня. Покупая билеты там, вы можете даже рассчитывать на определенную льготу, если придете за билетом не позже, чем за 2 недели до начала, до концерта. И там вас ждет тогда льгота. Ну, на 2 вопроса, которые связаны с стоимостью билета и программой, и репертуаром, вам ответят после 2 часов дня по телефону 764-8565. А я прощаюсь с вами голосом величайшего джазового вокалиста, непревзойденного, первого и самого великого Луи Армстронга. Ну и его трубой, конечно. Здесь он играет на трубе и поет, а на фортепиано вместе с ансамблем Луи Армстронга играет сам великий Дюк Эллингтон. И прозвучит композиция великого мастера «Настроение Индиго». А я прощаюсь с вами до следующей джазовой среды. С вами был Давид Голощекин.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Applejam. Антология музыки Beatles на Моторадио.
2: Applejam. Все названия дурацкие уже, честно говоря, все уже были перепробованы. Самое хорошее, которое мне пришло, было «Жукофилия». Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Ну, как-то «Жукофилия» — это уж слишком, наверное, да? Поэтому, опять же, не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Applejam». Начинать надо с самого конца. А что же случилось в конце с группой «Битлз»? А она «возьми да и распадись» на куски. На 4 куска таких равноправных. Но перед тем, как распасться, группа «Битлз» в агонии выпустила гениальнейшую пластинку, правда? Вот если мое субъективное мнение спрашивать, мне кажется, что этот альбом лучший за всю историю рок-музыки. Я мерил другими альбомами, прикладывал одно к другому, сравнивал, ходил с рулеткой, измерял. И казалось мне каждый раз при измерениях, что нет, все равно альбом 69-го года группы The Beatles Abbey Road — это лучшее, что создано в истории рок-музыки. Я бы поставил это, конечно, на место номер один. Хотя и другие альбомы, конечно, великие. И Dark Side, Pink Floyd, и Night at the Opera, Queen, и так далее, много кто выпустил хорошие альбомы, но Abbey Road — это что-то замечательное. Почему? А потому что Beatles на этом альбоме сумели сыграть в таком количестве стилей, что вот из этих песен, которые были записаны на Abbey Road, я имею сейчас в виду не студию, а альбом, получилось, на мой взгляд, ну так пара десятков групп, наверное. Огромное количество. Можно было брать одну песню и продолжать дальше свое творчество, вот развивая эту одну песню, что многие группы и делали. Итак, как же получилась такая пластинка, как Abbey Road? Немножечко вам расскажу буквально в трех словах. Beatles после 68-го года, после записи белого альбома, они писали эту двойную пластинку целый год, очень долго, измучили сами себя и окружающих, но выпустили ее и изрядно устали. И хотели прорыва. И, конечно же, прорыв, как всегда, предложил Маккартни и говорит: давайте-ка мы снимем фильм про то, как мы репетируем в студии, записываемся в студии, а потом даем концерт, и вот так вот все это увидят на широких экранах. Остальные трое повелись на это предложение и засели на Twickenham Studio, это кинематографическая такая цитадель в Англии, сели записывать вот эту сессию, которая получила название Get Back. Писались они долго и мучительно тоже, приезжали на студию с самого утра, злились, скандалили, ругались. В общем, работа шла очень тяжело. И эта работа с трудом была завершена, и мы ее знаем как альбом Let It Be, но даже по признанию Джорджа Мартина, саунд-продюсера Beatles, это была великолепная пластинка, набор великолепных песен с крайне неудачной судьбой, просто жутко неудачной судьбой. И Джордж Мартин все тот же говорил: я думал, как жалко вот так вот расставаться. Было понятно, что группа распадается, и неужели мы распадемся вот на такой печальной ноте, как пластинка Let It Be. Но тут звонит ему в начале лета Пол Маккартни и говорит: дорогой Джордж Мартин, а не хочешь ли ты записать с нами новый альбом, будучи нашим продюсером? Мартин удивился, трамвай остановился. Говорит: а что? Что за предложение такое? Что, неужели все согласны? Маккартни говорит: да, все согласны. И Джон согласен, спрашивает Мартин. И Джон согласен тоже. Но если так, говорит Мартин, то я согласен тоже. Давайте заберемся все в студии и запишем хороший альбом. Так же, как сержант, будем писать. Да, так же, как сержант, будем писать, говорит Маккартни. И вот все четверо собираются в студии, чтобы записать новый альбом. Пока не знают, как он будет называться, пока не знают, что это такое, но почему-то все не хотят расставаться на конфликтной ноте. И вот первая же песня на пластинке, как вы знаете, это Come Together. Что мы знаем про песню Come Together? Леннон притащил блюзово-джазовый номер, который был сперт, будем откровенны, с Чака Берри. И даже там строчка была про flat top, такая же, как в песне Чака Берри. И Леннону все, особенно Мак, говорит: парень, тебе не кажется, что песня-то сперта с Чака Берри? А Леннон говорит: да ладно, я вообще эту песню написал для предвыборной кампании Тимоти Лири, потому что у Тимоти Лири был как раз слоган Come Together. И Лири как раз даже и попросил, что: Леннон, напиши мне такую песню, чтобы я с ней выиграл предвыборную кампанию. Ну разве Леннон может написать песню, с которой можно выиграть предвыборную кампанию? Он написал издевательскую такую вот странную песню по тексту, как Come Together. Лири отказался ее использовать, а у Леннона она осталась. И Мака говорит: слушай, ну они же как-то вот настолько похожи, эти две песни, Берривская-то и твоя вот эта, ведь засудят же. Давай, говорит, я придумаю хороший басовый риф, и мы запишем ее помедленнее, чем ты ее сочинил. Что и сделали, записали помедленнее. Маккартни придумал риф, вот этот. В процессе записи песня претерпела изрядные виды изменения, но, по словам Леннона, это одна из самых любимых песен Beatles. Надо отдать должное, что, несмотря на то, что группа распадалась, Маккартни вложил огромную часть вот такого вклада весомого в эту вещь, потому что, если бы не этот басовый риф, конечно, песня бы звучала совсем не так. Итак, попробуем приблизить себя к искусству. Дисочек стоит уже в игралочке. Play.

Итак, почему же пластинка Abbey Road все-таки гениальная? Да, очень просто. Потому что что не песни на ней, то гениальная. И вторая песня, следующая по счету, логично, да, что после первой вторая идет. Это Something, песня, принадлежащая перу Джорджа Харрисона. Боже ж ты мой, уже столько лет восклицают просвещенные народы мира. Что за гениальная песня? Песня действительно удалась. Харрисон сочинил какой-то просто нечеловеческой красоты номер. Фрэнк Синатра. Когда услышал эту песню, ну, во-первых, он решил ее спеть, а во-вторых, он говорил, это лучшая песня, сочиненная Ленноном и Маккартни. Маккартни смеялся и говорил, спасибо, Фрэнк, что песню Харрисона подарил нам. В этой песне я бы отметил именно в записи Beatles, хотя Something кто только не пел, впрочем, как и Come Together. Именно в редакции Beatles на пластинке Abbey Road я бы отметил партию, линию бас-гитары, записанной и сыгранной Маккартни. Удивительная по своей сложности, хитроумности и изысканности партия баса. Маккартни думал, что он сделал уж слишком такую частую, суетную, даже Харрисону казалось, что уж слишком быстрый бас там, но все-таки решили оставить, а бас удивительный, даже непонятно, как Макка вот играет в такие доли, в такие непонятные штуки. Потом дописывался оркестр, потом Харрисон играл свое замечательное соло, причем надо сказать, что играл он его вживую, несколько дублей было сделано, бэк-вокалы, все, песня была издана на 45-ке, вышла еще и отдельно от альбома. Первый раз, когда песня Харрисона вышла A-сайдом, то есть стороной А. И Харрисон заработал на этой 45-ке, на издании одной песни Something, какие-то просто баснословные деньги. Маккартни писал, что что-то около 13 миллионов долларов. Из них он сразу же подарил 4 миллиона обществу Хари Кришна, купив им особняк где-то на берегу Темзи. В общем, разбазарил деньги по ветру. Харрисон по знаку рыба, от него можно сие ожидать. К деньгам относится легко, хотя считает их. Итак, давайте слушаем Something.

Альбом начали записывать в 20-х числах июля, посредине лета. И только-только начали его записывать, как Леннон «Возьми и угоди в аварию», в автокатастрофу с Йокой, здорово они долбанулись на машине. И потравмировались. И даже оказались в больнице. И Леннон из-за этого пропустил записи нескольких песен, одна из которых как раз была «Maxwell Silverhammer». Он на ней практически не участвует, «Серебряный молоток Максвелла». Это песня Маккартни. Маккартни хотел выпустить ее мощным синглом, вот как они «Something» выпустили A-сайдом. Маккартни думал, что будет 45-ка, где «Maxwell Silverhammer» будет A-сайдом. И мучил остальных, чтобы они репетировали, играли ее, играли, репетировали, репетировали, играли. Остальные просто возненавидели его за это, что он так старательно подошел к записи этой песни. Песня действительно получилась на удивление хорошей. Странно, что остальные Битлсы ее не оценили. Леннон говорил, что Маккартни, он как романист. Он пишет песни, как книгу сочиняет. И Маккартни сам говорил, да, мне нравится придумывать истории, которых никогда не было, но я вот беру, придумываю судьбы, придумываю какие-то мизансцены и упаковываю их в песню. Леннон же всегда писал песни о том, что у него на душе наболело, накричало, и он этот крик выплескивал наружу, чем и был мил. Либо устраивал фантасмагории, небывальщины всякие такие, в духе Льюиса Кэрролла, чем тоже был мил всем. Ну, типа, I'm a walrus, гу-гу-гу-джуб, I'm the Eggman. Так вот, Маккартни говорил про песню «Maxwell Silverhammer», что это типично выдуманная история, но ему хотелось рассказать историю о том, что когда только-только начинает все идти хорошо, как вдруг раз сзади раздается «Bang-Bang» и «Maxwell Silverhammer Bring Down» разбивает чью-то голову навзничь. Эта песня вообще про маньяка-убийцу, который все время появлялся сзади кого-то и бил молоточком по голове, и человек, в общем, это с копыт. Давайте попробуем же, послушать эту чудесную песню. В детстве как я ее любил.

У нас на очереди песня «Oh, Darling». Это чудесный блюз маккартниевский. Полу казалось, что он слишком уж мягенько и очень сладенько его поет. И он целую неделю приходил на студию раньше всех и в коридоре орал самым дурным голосом эту песню. Но каждый раз получалось, что все равно голос чистенький и мягенький, а ему хотелось ее спеть примерно так, как он спел «Helter Skelter» на белом альбоме. И еще он говорил, что ему хотелось, чтобы голос у него звучал так, как будто он неделю пел на концерте, то есть такой мощный мужицкий сорванный. Леннон обзавидовался записи этой песни и говорил: «Я бы ее спел лучше. Зря Пол не дал мне спеть «Oh, Darling». Ну что ж поделаешь, песня Пола, поэтому и пел Пол. А если бы песня была Джона, говорил Леннон, спел бы ее Джон. А когда мы пели в два голоса, значит, эту песню написали мы вместе. Железная логика просто. Никак не поспоришь с Ленноном. Песня действительно чудесная. А сейчас слушаем обалденский блюз «Oh, Darling».

Ну разве не шедевр? Шедевр. На пластинке Abbey Road есть еще одна удивительная штука. Конечно же, эта штука называется Ringo Starr. Ну, во-первых, Ринго показал на альбоме Abbey Road, что он, в общем, действительно неплохой барабанщик, потому что там есть и единственное за всю историю Битлз барабанное соло развернутое, но о нем дальше. И, в принципе, партии ударных выглядят очень сочно и классно. Почему? Ринго сам об этом говорил. Потому что тогда появились впервые на ударных установках пластики, но это не пластики были, а, ну, назовем их пластиками, круги, да, барабанные, из какой-то очень специальной телячьей кожи. Они ставились на томы, они ставились на литавры и звучали совершенно обалденно, толсто и шикарно. И вот Ринго-то на записи, кроме своего Людвига любимого, он использовал вот эти вот барабаны с телячьей специальной кожей. И, конечно же, Ринго написал для альбома Abbey Road первый, тоже в истории Битлз, свой хит. Он и до этого пытался писать песни. Песни получались, ну, скажем так, сомнительные, либо вообще не получались. Но тут реальный хит. Да, конечно, ему помогал сочинять эту песню Харрисон. Конечно, Харрисон вложился там изрядно, но все-таки идея была Рингина. Ну, да, по-хорошему должно было быть двойное авторство. Все-таки должно было стоять Старк и Харрисон. Но Джордж по-дружески, честно, отказался от прав на сию песню. Слушаем «Octopus is Garden». Песня, достойная отдельного сингла. Ринго молодец.

Ринго, Ринго, спасибо за песню. Когда пластинка уже записывалась, стал вопрос, как же назвать альбом-то? Назвать-то его уже как-то надо же. И оказалось, что звукорежиссер, который записывал в ту пору Битлз, их постоянный звукорежиссер Джефф Эмерик, он курил сигареты, которые назывались Эверест. И они все время маячили, эта пачка все время маячила у Битлз перед носом. И возникла мысль, а давайте-ка назовем альбом Эверест. Но это название никому не нравилось, но как-то они уже на нем остановились и решили, а давайте-ка мы полетим на вертолете на Эверест, заберемся вот туда, вот прямо вот туда, и сфотографируемся для обложки альбома. И только вот лень лететь на вертолете вот туда, на Эверест, и фотографироваться для обложки альбома, как-то вот их остановило в том, чтобы назвать эту пластинку Эверест. Еще всякие идиотские названия, как вспоминает Ринго, у них просто роились в голове. Назвать типа там левый носок какой-нибудь там Билли Джина там или еще кого-нибудь. Совершенно идиотские, самые дурацкие названия, ничто не нравилось. И тут Маккартни, как всегда, возьми да и предложи, а мы же на Эбби Роуд, давайте назовем пластинку Эбби Роуд. И всем и понравилось. И было решено летом выйти фотографироваться, назначили фотосессию с утреца, перегородили полицейские дорогу, чтобы машинки не ездили. И все пришли, кто в чем пришел. Леннон пришел в белоснежном костюме, Харрисон пришел в джинсовом костюме, Ринго, как порядочный, оделся в черный костюм, хотя же Риша стояла. Макка тоже оделся в черный костюм, но пришел в сандалях. И этого никто не заметил. Как говорил потом Харрисон, о, Маккартни, хитрый Маккартни, он никогда ничего не делает просто так. Ни одного шага. И когда вы потом слушаете, что Пол говорит, да это, мол, тебе случайно получилось, я так чего-то там не нашел ботинки или носки для ботинок. Ничего подобного. И вот Маккартни в один из моментов съемки берет и скидывает сандалики. И идет через Эбби Роуд улицу по переходу босиком. Вот именно-то эта фотография, она и оказалась на альбоме. Почему-то именно она и получилась самой хорошей. Потому что до этого было сделано несколько снимков, они известны, опубликованы, где Маккартни идет в сандаликах. Но только когда он пошел не с той ноги, с левой ноги и босиком, все и произошло. Это потом стало еще одним доводом того, что Маккартни умер. Еще один признак вот этих ссылок на бесконечные эти истории о том, что Маккартни, где, мол, подмененный Маккартни. Потому, как говорили они, Леннон идет в белом костюме как священник впереди, Харрисон сзади идет как могильщик в джинсовом костюме, Старт, по-моему, там как официальный работник, не знаю чего. Вот, а Маккартни, как, значит, в каких-то традициях принято, босиком погребают. Ну, чего люди не придумывают. А, там еще Volkswagen Жук стоял, заметьте, тоже Битлз, на котором номер 28 ИФ. И как бы говорили, что Маккартни бы было 28 лет, вот на тот момент, когда вот все это произошло, а так, где, мол, вот сплошные, значит, догадки. Ну да ладно, Маккартни жив и по сей день, и действительно это Маккартни не менее. Хотя, заметьте, когда Маккартни играл на Красной площади в Москве, и его, по-моему, как раз Капитановский, бывший барабанщик машины, по-моему, он задал ему этот вопрос. «Пол, are you real or double?» И Маккартни произнес «It's a secret». «It's a secret», сказал Маккартни. Вот так-то. Что тут подумать? Real он, or double? Но тем не менее, мы подошли к песне, про которую можно сказать о-о-о-о-о-о и поставить восклицательные знаки и снова сказать о-о-о-о-о-о, потому что эта песня I want you, she's so heavy. Это номер Леннона. Это просто крик души и отчаяния Леннона в лучших его традициях. Но чем же еще знаменита эта песня, дамы и господа? Она знаменита тем, что это последний трек, на котором Битлз играли вместе. Если вы хотите узнать, когда в студии Битлз все вместе играли последний раз, вот это эта песня. Это прощание Битлз с нами со всеми. Давайте же послушаем ее, прольем наши скупые слезы. Песня великолепная. В конце песни, вы знаете, звучит такой звук. Это генератор белого шума включался. Какая история с этим генератором еще связана? А такая, что когда пластинку стали цифровать в 87 году, оказалось, что все цифруется, кроме звука генератора белого шума. И не получается перевести с ленты на цифру это дело. И настолько замучились на Abbey Road Studios воссоздавать вот это дело, вот чтобы было как на пластиночке, что пришлось взять заново генератор белого шума и класть запись сверху. Вот так вот не все может цифра воспринять. Тем винил и ценен. Слушаем I Want You, She's So Heavy. Песня просто обалденная.

Моторадио. Санкт-Петербург.

0: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
1: Моторадио – это лучшее из классического рока, много блюза и, конечно, новинки, которыми регулярно пополняется наша фонотека. Моторадио – это современное профессиональное онлайн-радио с долгой историей, берущей начало из времен радио «Рокс». Это программа для мотоциклистов, автомобилистов и сочувствующих. Мотоклубы, мотопутешествия, мото- и автоспорт, анонсы и постфактумы, гости студии, видеотрансляции прямых эфиров и большая коллекция подкастов. Моторадио – это авторские музыкальные программы от известных петербургских радиоведущих. История рок-музыки, новая музыка, редкая музыка. Круглосуточное вещание 7 дней в неделю. Добро пожаловать на Моторадио!

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.